0: Метроном.
1: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
0: Любимото радио.
2: Клуб Метроном.
3: Clap your hands now.

0: Слушайте ни в интернет на адрес
1: radiometronom.com.
0: Любимото радио.
2: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
2: Най-добрата хаус музика.
3: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.